0: тебе скучаю. Скучаю.
1: Я соскучилась.
0: Любимый.
2: Давай жить.
0: Я беременна.
2: Давай поженимся.
0: Помню замуж.
1: А у нас будет девочка.
3: У меня родился сын.
2: А мой внук. Сам
3: сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем.
0: Я тебя люблю.

Как берег, ухнет ли наш мир? Я устал терять тебя в тишине квартир.

0: Реклама.
1: Уважаемые жители и гости города, в связи с началом нового учебного года 1 сентября ожидается значительное увеличение транспортной нагрузки на городские улицы. В эти дни городские службы принимают все необходимые меры для регулирования дорожного движения и снижения загруженности городских улиц. Важно отметить, что все проводимые дорожно-ремонтные работы направлены прежде всего на создание комфортных условий и обеспечение безопасности жителей города. Прилагаются все усилия для того, чтобы завершить их к началу нового учебного года. Вместе с тем, в данном вопросе вклад каждого жителя имеет большое значение. Поэтому просим вас в первые дни сентября по возможности отказаться от использования личного автомобиля и воспользоваться общественным транспортом. Это поможет снизить уровень загруженности городских дорог, в том числе вблизи образовательных учреждений, и обеспечить безопасность наших детей. Давайте вместе сделаем движение в нашем городе более комфортным и безопасным. Акимат города Алматы.
0: Реклама на радио НС 356-6000.
2: Тыңдаған жақсы, бірақ көрген одан да қызығырақ. НС нүкте кизеттегі онлайн видеоға қосылып, радионы көзбен көруге мүмкіндік бар.

0: Жирного. Рики Повери снова в Казахстане. Большой сольный концерт с любимыми хитами, которые знает весь мир, в одном грандиозном шоу. Астана, 27 октября, Центральный концертный зал. Алматы, 29 октября, Дворец Республики. Начало концертов в 20:00. Билеты на сайте tikiton.kz.
1: МС Радиосында Жирнама. 356 Алты.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Если вас отовсюду гонят в три шеи, значит, вы Змей Горыныч.
1: Жернова. Снова в школу. Покупайте все необходимое к учебному году в Каспи-магазине. С 14 августа по 6 сентября скидки до 50% и повышенные бонусы на все школьные товары. От тетради и канцелярии до рюкзаков и формы. Готовьтесь к школе с выгодой. Пайда хайда, пайда осында. Каспи-магазин.
2: НС радиосында Жернова.

0: Другой цвет настроения на радио МС.
1: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: сіз білдіңіз бе?
1: Біз әлдебір жағымды нәрсеге қарайтын болсақ, көздің қарашығы 45%-ға ұлғаяды.
0: Жарнама.
2: Снова в школу. Покупайте все необходимое к учебному году в Каспи-магазине. С 14 августа по 6 сентября скидки до 50% и повышенные бонусы на все школьные товары. От тетради и канцелярии до рюкзаков и формы. Готовьтесь к школе с выгодой. Пайда хайда, пайда осында. Каспи-магазин.
0: НС радиосында жарнама. 356

0: Разные мысли. Первым человеком, который попутал берега, был Колумб.
1: Жернова. Жизнь как калейдоскоп, собрана из ярких событий. Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам. Болеутоляющая мазь с 5 активными компонентами и разогревающим действием. Помогает бороться с болью в мышцах и суставах, чтобы все сложилось легко. Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Препарат зарегистрирован и разрешен к применению в Республике Казахстан. Противопоказан детям до 18 лет, беременным и кормящим. Перед назначением и применением внимательно прочитать инструкцию по медицинскому применению. Самолечение может быть вредным для вашего здоровья.
2: Большая летняя распродажа Воскона. Только в августе. Скидки до 90%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на ascona.kz.
3: Қайтадан мектепке. Оқу жылына қажетінің бәрін Каспи магазиннен сатып алыңыз. 14 тамыздан 6 қыркүйекке дейін 50%-ға дейін жеңілдік. Және барлық мектеп тауарына көтеріңкі бонус. Дәптерлер мен кеңсе тауарынан бастап, арқа қоржын мен мектеп формасына дейін. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин.
4: МС радиосында жарнама. 356-60-00.

0: любовь.
1: Жернова. Рики Повери снова в Казахстане. Большой сольный концерт с любимыми хитами, которые знает весь мир, в одном грандиозном шоу. Астана, 27 октября, Центральный концертный зал. Алматы, 29 октября, Дворец Республики. Начало концертов в 20:00. Билеты на сайте tikiton.kz.
2: НС радиосында Жарнама. 350 алты

0: Котенок.
1: Реклама. Уважаемые жители и гости города, в связи с началом нового учебного года 1 сентября ожидается значительное увеличение транспортной нагрузки на городские улицы. В эти дни городские службы принимают все необходимые меры для регулирования дорожного движения и снижения загруженности городских улиц. Важно отметить, что все проводимые дорожно-ремонтные работы направлены прежде всего на создание комфортных условий и обеспечение безопасности жителей города. Прилагаются все усилия для того, чтобы завершить их к началу нового учебного года. Вместе с тем, в данном вопросе вклад каждого жителя имеет большое значение. Поэтому просим вас в первые дни сентября по возможности отказаться от использования личного автомобиля и воспользоваться общественным транспортом. Это поможет снизить уровень загруженности городских дорог, в том числе вблизи образовательных учреждений, и обеспечить безопасность наших детей. Давайте вместе сделаем движение в нашем городе более комфортным и безопасным. Акимат города Алматы.
2: Реклама на радио НС 356-6000. Хочешь заряд положительных эмоций? Подпишись на радио НС. Найди радио НС в ТикТок, Инстаграм, Телеграм. И будь в курсе событий. Выигрывай призы и поднимай себе настроение. Радио НС.

этого смиряться. И больше без нее не захочу смеяться. Любовь — это один на двоих парашют. Не бойся, я держу.

солнце. Я сложная, она непростая. Но если вдруг представить, что ее совсем не станет, лишь пустота, как далеко не полети. Я улыбаюсь, но давно погас огонь в моей груди. И снова я один, давлю педали, умножаю числа.

жизнь — это дар, и это надо ценить. Невозможно угадать, что будет с тобой завтра. Жизнь нужно принимать такой, как она есть. Важен каждый прожитый день.

0: обширного.
1: Рики Повери снова в Казахстане. Большой сольный концерт с любимыми хитами, которые знает весь мир, в одном грандиозном шоу. Астана, 27 октября, Центральный концертный зал. Алматы, 29 октября, Дворец Республики. Начало концертов в 20:00. Билеты на сайте tikiton.kz.
0: МС радиосында Жарнама. 3 Алтыс 00.

умерла. Страх во мне оставляет следы. Я думал, что страх — это просто слова. Зачем топтать мою любовь?

разбиваю руки в кровь. Я не сошел с ума, так надо. Нам, наверное, лучше вернуться домой. И лучше не видеться несколько дней. Уходил с одной, возвращаюсь с другой. Мне нужно расстаться с тобой скорее. Мне нужно избавиться, чтобы стать ближе.

0: Реклама.
1: Уважаемые жители и гости города, в связи с началом нового учебного года 1 сентября ожидается значительное увеличение транспортной нагрузки на городские улицы. В эти дни городские службы принимают все необходимые меры для регулирования дорожного движения и снижения загруженности городских улиц. Важно отметить, что все проводимые дорожно-ремонтные работы направлены прежде всего на создание комфортных условий и обеспечение безопасности жителей города. Прилагаются все усилия для того, чтобы завершить их к началу нового учебного года. Вместе с тем, в данном вопросе вклад каждого жителя имеет большое значение. Поэтому просим вас в первые дни сентября по возможности отказаться от использования личного автомобиля и воспользоваться общественным транспортом. Это поможет снизить уровень загруженности городских дорог, в том числе вблизи образовательных учреждений, и обеспечить безопасность наших детей. Давайте вместе сделаем движение в нашем городе более комфортным и безопасным. Акимат города Алматы.
0: Реклама на радио НС 356-6000. Слушать это круто, но смотреть еще интереснее. Подключайся к онлайн-видео на NS.KZ и смотри радио.

хочешь заряд положительных эмоций? Подпишись на Радио НС. Найди Радио НС в ТикТок, Инстаграм, Телеграм. И будь в курсе событий. Выигрывай призы и поднимай себе настроение. Радио НС.

0: звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как нам устремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

от манчжурки и Алии. В общем, наши девушки просто огонь. Шагает красотой и дарит только тепло. Ну а теперь спросите у нее, что за милашка. Она ответит скромно: я девушка-казашка.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Хочешь заряд положительных эмоций? Подпишись на Радио НС. Найди Радио НС в ТикТок, Инстаграм, Телеграм. И будь в курсе событий. Выигрывай призы и поднимай себе настроение. Радио НС.

Ой, и жениться, представляешь, обещал. Так вот под этой личиной скрывался, блин, уголовник. Ну, в жизни, понимаешь, не скажешь, какой был мужчина. Ну, настоящий полковник.